Побольше асфальта всем желаю на майских, побольше зеленой травы, деревьев, природы. Вот, например, Ольга Серябкина на прошлые майские была в балансе между работой и отдыхом. Я думаю, что на эти праздники то же самое. Что значит в балансе? 3 концерта, 6 рейсов, 3 дня отдыха. Ну, то есть так вот, балансируя между работой и какими-то полезными делами. При этом Ольга Серябкина отметила, что для нее было важно провести 9 мая с семьей в России, на родине. Ну, это и логично. Друзья, всем желаю баланса, все успеть задуманное на эти праздники и отдохнуть, и поделать какие-то домашние дела хорошие.

0: этих праздниках не дома, хочет домой, жаждет попасть домой. Я желаю поскорее оказаться дома, дорогие, обняться с близкими, с родными, приехать вообще живым, здоровым и уже никуда не уезжать. Просто наслаждаться обычной домашней семейной жизнью. Иногда это вот так необходимо. Юлия Калинина, отпустишь меня домой уже?
1: Давай, ладно.
0: Или оставаться на ночь, а ты...
1: Ты знаешь, вообще мысль была бы неплоха при одном маленьком условии. Я очень люблю с нашими слушателями быть тет-а-тет, потому как вот в этом ночном общении, в этом ночном диалоге я и они, все эти многочисленные прекрасные ребята с той стороны эфира, есть такая правильная интимность. У нас такая дружеская беседа получается, очень плавная. И даже при том, что я очень тебя люблю, не знаю, не был бы ты третьим лишним вот в этом во всем.
0: И ты как раз компенсируешь мои фрустрации, потому что после каждого стола заказов меня мучает совесть, что я не дочитал приветы, я не смог уместить необходимое количество приветов в стол заказов. Так что, друзья, ну, чьи приветы не прочитал, не обижайтесь. Хотел бы, я вообще учитал бы ваши приветы круглые сутки. Но вот Юлия Калинина дочитает недочитанное.
1: Обязательно это сделаю, даже не сомневайся. Я тебе желаю доброй короткой дороги домой и спасибо за классную
0: смену. А я тебя поздравляю с 1 мая.
1: И я тебя поздравляю с дачно-шашлычным.
0: Все, пока-пока. Далее Юлия Калинина с вами, Сорокин, убегаю. Артём Сорокин.
2: Артём Сорокин. Артём Сорокин на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

0: лучше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Чехия разрешила самолету премьер-министра Словакии пролететь над своей территорией для визита в Россию. Роберт Фицо собирается посетить Москву 9 мая для празднования Дня Победы, а также провести переговоры с Владимиром Путиным. Ранее Эстония, Латвия, Литва и Польша отказались пропустить его самолет. В Кремле сообщили, что помимо словацкого премьера на День Победы приедут и другие иностранные гости, однако имен пока не называют. В правительстве пообещали вскоре утвердить функционал врачей здорового долголетия. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что у таких специалистов будут свои обязанности. Переподготовку уже прошли медики в 50 регионах. Кроме этого, зампред правительства сказала, что благодаря новым экспресс-тестам в России сократилось время диагностики инфекций с 1,5 часа до 30 минут. Еще, по словам Голиковой, в прошлом году диспансеризацию и профосмотры на рабочем месте прошли почти 3 миллиона россиян. Минпросвещение поддержало запрет на досмотр школьников перед ЕГЭ. Порядок допуска участников пункта проведения единого государственного экзамена установил Рособорнадзор. Согласно документу, организаторам и охранникам запрещено прикасаться к ученикам и их вещам. Если на входе сработает металлоискатель, то участнику ЕГЭ предложат добровольно сдать предмет на хранение или передать его сопровождающему. В Москве и Подмосковье сегодня резко потеплеет. В центре ФОБОС заявили, что днем воздух столицы прогреется до 15 градусов, то есть температурный фон вернется к климатической норме. Снежный покров практически полностью растает, он останется пока лишь на севере Московской области. Завтра температура поднимется до 21 градуса, в течение предстоящей недели будет еще теплее. Синоптики не исключают несколько температурных рекордов. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

как известно, человек предполагает, а ответственность за реализацию перекладывает на высшие силы. И это не только про любовь, карьеру и прочие долгосрочные проекты, но и про несерьезную штуку вроде майских каникул. Вот и мы с вами наверняка придумали себе главные весенние деньки в бикини, в солнечных очках, а вместо этого телогрейки, стеганые жилеты в тренде и, знаете, такие смешные шапочки с помпончиками. В общем, надеюсь, что все те, кто нынче отправились дачно-шашлычный открывать, буквально распахивать навстречу всем многочисленным гостям, чувствуют себя совсем неплохо. В Москве весьма прохладно, и несмотря на то, что в ближайшие сутки потепление ожидается, пока еще не очень, даже немного осенью в воздухе пахнет. В общем, согреваемся, бесценные мои, с помощью любимых песен здесь, на русском, ну и голоса любимых ведущих, как всегда, станут лучшей поддержкой. Меня зовут Юлия Калинина, вместе с вами до 8 утра.

0: Новая песня на русском. Через туман,
1: тучи и пропасти. Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.

20, тому компас был таким же обязательным атрибутом майских, как и мангал, портативный радиоприемник, лопаты и, конечно, ящик с рассадой редкого сорта брюквы. А все потому, что традиция была такая — в походы ходить. Для тех, кто не в курсе, рассказываю. Это когда совсем никакого «все включено» и никаких улыбчивых турецких официантов, а совсем наоборот. Есть костер, гитара, милая моя, солнышко лесное, ну и, конечно, жаркие объятия с лучшим парнем на свете. В общем, дорогие мои, пусть компас вашей жизни всегда указывает вам верное направление, и путеводная звезда вместе с любимой радиостанцией будут отвечать за то, чтобы вы оказались на правильном пути к счастливому, светлому. Нет, не завтра, а прямо сегодня, прямо здесь и сейчас. Все хорошо.

я еще помню, как на старте нулевых с каждого дачного участка во время майских праздников вместе с дымком и запахом мясных деликатесов доносилось дивное звучание песен Николая Баскова «Натуральный блондин», «Все цветы», ну и далее по тексту «Что ни говори, а это шедевры на все времена». И девчонки млели и расслаблялись под первыми солнечными лучами, ну а мужчины суетились, что-то там готовили, дрова кололи. В общем, приятная такая нормальная дачная жизнь. Я надеюсь, что вы, друзья мои, сможете во время этих майских вкусить хотя бы отчасти вот эти весенние майские удовольствия. Но мы здесь на русском, как всегда, позаботимся о том, чтобы в ваших радиоприемниках звучали только любимые песни, которые, я уверена, так или иначе войдут в список шедевров.

чего скуки в жизни очаровательной Сивиль точно не наблюдается. Настоящие звезды, они всегда немного инкогнито любят создавать завесу тайны, и именно поэтому нет информации, где и как красавица Сивиль будет проводить эти майские каникулы. Впрочем, думаю, что Сивиль, как и многие представители нашей богемы, будет еще некоторое время приходить в себя после ударного празднования дня рождения Филиппа Киркорова. Напомню, что маэстро отмечал предюбилейный 59-й день рождения в одном из самых популярных ресторанов Москвы. Ну, популярных, скажем так, в узких кругах. И да, празднование прошло великолепно, а Сивиль выглядела как настоящая голливудская звезда. В общем, наши девчонки, как известно, лучше всех. И это я сейчас не только про звезд, но и про слушательниц любимого русского радио. Доброй ночи, классного утра!

67% опрошенных россиянок уверены, что шашлык, то есть главное блюдо первомайских каникул, не терпит женских рук. И до недавнего времени я с ними была согласна, ведь как-то так получилось, что шашлык был, как правило, уже готов к тому моменту, когда я и мой драгоценный приезжали кому-то в гости на дачу, в общем, могли наслаждаться в полной мере. И тут, представьте, в прошлом году муж сам готовил, и, надо сказать, более отвратительного шашлыка, это я вам по секрету рассказываю, я не пробовала. А насколько мерзкими получились куриные крылышки, просто фу, кошмар. В общем, не всегда это правило работает, но здорово, что наши девчонки так верят в наших парней. Вообще, дорогие мои, хочется надеяться, что вы проводите эти праздники с тем, кто дорог вашему сердцу.

0: Русское радио.
1: Русское радио, все будет хорошо. Русское радио, все будет хорошо. Хорошо.
2: Если хочешь танцевать.

Оказывается, 49% наших соотечественников планируют провести абсолютно все майские каникулы дома. 17% поедут на дачу, а еще 17% отправятся на работу и будут трудиться в поте лица. Вот интересно, сколько среди них радиоведущих? Это так, отступая от темы. Но что касается темы предыдущей музыкальной композиции про кино и про билеты вожделенные, то только 2% опрошенных подтвердили: да, собираемся отправиться в синематограф и посмотреть что-нибудь загадочное. Что ни говори, а вот этот вид досуга, похоже, уходит в прошлое. Зато песню «Иванушек» просто огонь. Слушаю и наслаждаюсь каждый раз на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот, дорогие мои, вроде бы на Первомай я опоздала, однако чувствую себя абсолютно причастной к празднику, потому как у вас, судя по всему, настроение вот то самое весеннее, волшебное, дачно-шашлычное не схлынуло. Но масса приветов и добрых, теплых слов в адрес самых дорогих. И, знаете, не могу не заметить, что сегодня имеется подходящий праздник как раз для народный день ничего не делания. Однако, если вам хочется... Ну, вот взять и хоть что-то хорошее створить. Можете это сделать запросто. 916-003-105-7. Это совсем просто. Передавайте приветы самым дорогим. Делайте жизнь вокруг прекрасной и удивительной. Анна Том сообщает, просим поздравить с юбилеем Наташу Пешкун. Хотим пожелать здоровья, успехов, любви, радости, исполнения всех желаний. От души поздравляют одноклассники. Дорогая Анечка, вместе с вами прекрасную Наталью поздравляю, радости и добра желаю. Пишет нам Алекс Дмитриев, Степная Пальмира на связи. Всем привет! Оренбург на связи. Ну что, с долгожданными майскими. Алекс, абсолютно взаимно. Всем шашлыка и, естественно, лопате в руки. 30 апреля в Бузулуке Оренбургской губернии моя сестра Супонио Татьяна отмечала очередной день рождения. Как всегда, богатый стол и только самые близкие. Танюш, будь счастлива и до встречи 9 мая. Будем, как всегда, вспоминать картошку сажать, высаживать рассаду. Все будет хорошо. Друзья, не прохлопайте майские. Желает всем Алексей. Дорогой Алексей, вас поздравляю с наступившими и наступающими. Всего наилучшего.
0: Стол заказов на русском радио. Я знаю точно.

Здравствуйте. По прогнозам синоптиков, никаких небесных слез у нас с вами не предвидится. Надеюсь, что и ваши слезы, если и будут, то только от дыма костра или от смеха. Потому как друзья ваши наверняка дивным чувством юмора обладают. Марика Абдикадирова передает привет, а всем, кто ее знает, всем любви, радости, хорошего весеннего настроения. Марика, присоединяюсь к вашим приветам. А Никита Белый нам пишет из Забайкальского края, из города Краснокаменск. Большой привет. Здравствуйте, Юлия, Никита, привет. Прошу передать привет моим родителям Юлии Нуре Руслановне и папе Олегу Владимировичу. Очень их люблю, всех с праздником. Вас, Русское радио, самое любимое радио в мире, с праздником тоже. Ну что, дорогой мой Никита, ваших родителей, Юлию и папу Олега поздравляю и желаю всего самого хорошего, мира, добра, семейного благополучия.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, судя по всему, день ничего не делания вы решили все-таки отметить ударной деятельностью. Причем деятельность ваша направлена на то, чтобы поднять настроение вашим родным и близким. И это круто, тем более, что у нас здесь на русском это можно сделать легко. 916-003-105-7 – это наши мессенджеры. Кроме этого, группа наша, ВК, в Одноклассниках. Пишите, обязательно все прочту. Александр пишет: «Юлечка, привет, Алекс, всего наилучшего. Мое любимое радио, я, как всегда, с вами на связи. День шашлыков закончился, надеюсь, у всех все хорошо. Очень хочу поздравить моего брата Стаса с днем рождения. Очень скучаю, ну и, конечно, огромный привет всей семье. Люблю вас, скучаю в Тамбов, Щекиным. Большой привет, пишет нам Светлана. Светик мой, Светлана, вам также приветище огромный, вы очаровательны, всегда такой оставайтесь». Стася Зарецкая сообщает: «Доброй ночи, всех с майскими праздниками. Сижу, делаю алмазную мозаику. Ух ты, расслабляюсь под отличные песни. Города Петрозаводску большой привет. Стась, требую пояснительную бригаду. Что такое алмазная мозаика? Рассказывайте».
0: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. «Ночь».

Нет, согласитесь, Леонид Агутин и Томас Невергрин. Да, эта музыкальная композиция уже не первое десятилетие. Нас согревает и, надо сказать, в ритме майских звучит весьма органично. Риме большой привет за виртуальный букет. Огромное спасибо. Карина Зайцева всех поздравляет с майскими. Желает всего наилучшего. Люблю своего мужа. Славу передаю привет друзьям из Мезенца. Всем счастья, здоровья, долгих лет жизни. Всего самого хорошего. Евгения Алексеева нам пишет. Женечка, здравствуйте. Всем слушателям, всем друзьям большой привет. Очень рады быть вместе с вами с первомайскими праздниками. Всем мира, радости, здоровья, счастья, благополучия. Ну, а мне, как всегда, легкого ночного эфира. Дорогая Евгения, не устану повторять, что с вами только так. Люсечка всех поздравляет с первомаем. Огромный привет семье Серегинах, Наташе, Сереже и Юле. Семье Головневых большой привет Ирине и Захару. Паше также большой привет. А еще большой привет семье Мординых, дочке Сашуле, Сонечке, любимому мужу Максиму и нашим четырем собакам и коту. Ого, вот это семейство! Люсечка, вы просто молодец. Всегда оставайтесь такой же солнечной и позитивной. Всего самого хорошего и пусть майские оправдывают самые смелые ожидания. Хабил просит передать привет дорогой жене Анастасии, уточняет, что вас Настенька любит больше всех на свете.

0: Друзья мои, надеюсь, вы не забыли о том, что у прекрасной Вики Дайнеко уже скоро 12 мая день рождения, поэтому готовьте приветы и поздравления. Как всегда, будем в эфире говорить теплые слова про любимую исполнительницу, ну и, может быть, о ком-то из ваших родных и близких тоже есть что сказать, а я уверена, что это именно так. 916-003-105,7, пишите непременно. Алексей Сергеев нам пишет: передаю привет жене Ольге, городу Великие Луки, наша любимая страна с майскими праздниками. Алексей, от души вас поздравляю. Всего самого хорошего. Вадим Кочернов пишет: доброе утро, классное позитивное радио. На связи Омск. Вадимка, здравствуйте. Передаю привет городу Омску. Отдельный привет классному, дружному, позитивному коллективу Русского радио. Ну и для меня тоже привет имеется. Вадимка, спасибо. Легкого, солнечного, позитивного денечка. И с праздниками всех еще раз. Дорогой Вадим, пусть это рабочая ночь. А я почему-то думаю, что у вас все именно так пройдет легко. И, знаете, без лишних сложностей. Татьяна передает привет своему любимому супругу Сергею. Говорит, что ты мое счастье, ты моя вселенная. Не могу без тебя жить. Городу Ступино большой привет. Побольше радостных улыбок, побольше радости и хорошего настроения. Мужу Димульке большой привет от Анастасии Порядковой. Настенька, вам и супругу большой привет от меня тоже. Еще одна Анастасия нам пишет: поздравьте, пожалуйста, с 1 мая и пожелайте всего самого хорошего дорогому, любимому мужу Габилу. Я тебя просто обожаю. Спасибо за то, что ты у меня есть. Привет, любимая русская. Передайте привет моей Танюшке. Пусть улыбается. Почаще ты лучшая коллега на свете. Это сообщение от Лидочки.
1: Ты

0: Это блестящее здесь, на русском. У нас продолжается стол заказов. Если вы, бесценные мои, думаете, что бы сегодня отметить? Ну, кроме дня ничего не делания, можно еще день пилатеса отметить. По-моему, весьма достойный способ проведения выходных. Если у вас дачно-огородных работ не намечается, а форму хочется поддерживать в норме, по-моему, это то, что может помочь. Подумайте об этом. Пишет нам Рустам. Хочу поздравить с праздником, с 1 мая, среднюю школу номер 1 города Адыгейск. Выпуск 94 года. Наш класс неоднократно на 1 мая участвовал в демонстрациях по главному проспекту любимого города. Шагали, были шары, цветы, транспаранты. Это был настоящий праздник детства и веселья. И да, я тоже, Рустам, целиком полностью ваши воспоминания разделяю. Вспоминаю, как на плечах у деда города ехала и обязательно держала большущий розовый цветок из такой шуршащей бумаги. Привет, любимая русская, передайте привет Сергею. Скажите, что очень сильно его люблю. Он лучший муж на свете. Сообщение от Илоны. Ну что, дорогой Сергей, вам и всем мужьям, наверное, нашей огромной страны большущий привет. Мальчишки, не забывайте делать нам почаще комплиментов. Понимаю, что майские, но все-таки девчонки лучше всех.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

Друзья мои, не устаю вас благодарить за тот позитив, который вы нам дарите. Каким бы ни было утро, пусть оно будет всегда добрым, хорошего дня. Да, утро — это действительно такой подарок. Причем, знаете, если встречать утро с теми, кого любишь, этот подарок, он становится двойным, а то и тройным. Это просто праздник какой-то, что я новый день опять встречаю в вашем обществе. Друзья мои, вы лучше всех. Кот 65 пишет: «Лавруша, я тебя люблю». Подпись короткая, емкая, твой котик. Ну что, всем мурчащим по традиции протягиваю лапку. Передайте привет из Ставрополя мужу и папе Алексею. Пусть ночь подарит безмятежности, сны придут к тебе легко. Оставь заботы и проблемы, пусть станет на душе светло. Это Людмила Мельник по традиции пишет и желает всего самого хорошего. Игорь просит передать привет и поздравления для семьи Алиевых. Всего самого хорошего с 1 мая. Ну что, дорогой Игорь Андреевич, вам также привет большой. Здорово, что вы вместе с нами. Друзья мои, я думаю, что вот здесь, наверное, мы с вами... Нет, пока еще не будем заканчивать стол заказов, да? Давайте-ка песен еще послушаем некоторое количество, потом еще пару приветов и только потом попрощаемся. Итак, давайте, пишите как можно активнее до окончания этого часа. Еще успеете.

0: скажу, что в последний раз, но, наверное, пока все. Еще пару ваших приветов, мы будем прощаться до начала следующего часа, а вот новый стол заказов в 2 часа дня будет, в 14 по Москве. Пишет нам Лана Неязова. Дорогая Светлана, вам большой привет, классного выходного дня сыну Жене. Его девушке Даше передает привет Светлана, всему Солнечногорску наилучшие пожелания. Дорогая Светлана, рад знакомству. Здорово выглядите, смотрю на вас и получаю эстетическое удовольствие. Огромный привет моему мужу Леушину Алексею. Я его просто обожаю. Это нам Анна пишет. А Татьяна передает привет своему супругу. Не знаю, как его зовут, но уверена, что он исключительно счастливый человек. Сообщение от Лены. Она передает привет всему дружному коллективу швей. Ну что, дорогие дамы, я надеюсь, что у вас сегодня будет особенно веселый швейный день. И да, все ваши, так сказать, изделия будут невероятно модными и красивыми. Еще раз большое спасибо всем за дивный стол заказов. Пишите, друзья мои, помните, что именно ваш привет станет лучшим дополнением к этим первомайским праздникам.
1: Стол заказов Русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.